Бамаку состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Камбоджи. Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Камбоджи в узком, а затем в расширенном составе. Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет выступили с заявлениями для прессы. А сейчас более подробно. Сегодня в Баку состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Королевства Камбоджа Хуна Манета. На площади, где развивались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Камбоджи был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил премьер-министра Камбоджи Хуна Манета. Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Камбоджи. Прозвучали государственные гимны Королевства Камбоджи и Азербайджанской республики. Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом. Члены азербайджанской делегации были представлены премьер-министру Хуну Манету, а члены камбоджийской делегации – президенту Ильхаму Алиеву. Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Королевства Камбоджи Хуном Манетом в узком составе. Затем состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Королевства Камбоджа Хуном Манетом в расширенном составе. Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет выступили с заявлениями для прессы. Сегодня с участием президента Ильхама Алиева и премьер-министра Хуна Манета состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Королевством Камбоджа. Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Университетом АДА при Министерстве иностранных дел Азербайджана и Национальным институтом дипломатии и международных отношений Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа обменялись ректор Университета АДА Хафиз Пашаев и президент Национального института дипломатии и международных отношений Камбоджи Фан Макара. Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Королевства Камбоджа об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, а также злоупотребления налоговыми льготами в отношении налогов на доходы обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джапаров и министр торговли Камбоджи Чам Нимул. Рамочным соглашением между правительством Азербайджана и правительством Королевства Камбоджи Микаил Джапаров и министр торговли Камбоджи Чам Нимул. Сегодня первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева. Сегодня первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Королевства Камбоджи Пич Чан Муни. У нас прочные политические отношения. Мы сотрудничаем в рамках движения неприсоединения и ООН. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом. Глава государства подчеркнул необходимость обсуждения вопросов, касающихся торговли и инвестиций между нашими странами. Азербайджан считает Юго-Восточную Азию важным для себя регионом. Это один из приоритетов нашей внешней политики. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом. Глава государства отметил, что Азербайджан, как страна, расположенная между Азией и Европой, вносит свой вклад в развитие транспортной связности. Общественное объединение «Фотоклуб Киловар» продолжило в городе Любляна международную кампанию, начатую с целью объявления мира без мин, 18-й целью устойчивого развития ООН. При партнерстве с действующей в Словении Азербайджано-Турецкой ассоциацией культуры на площади Конгресса открылась экспозиция. Были представлены фотографии, отражающие истории жизни азербайджанцев, пострадавших от минной войны, развязанные Арменией, тяжелые последствия разрывов мин. Было отмечено, что в период оккупации Армения подвергла территорию Азербайджана массовому минированию. 8 октября в селе Дагмашанлы Джабраильского района произошел очередной взрыв мины, в результате которого пострадали два мирных жителя. Таким образом, число пострадавших от мин достигло 443 вместо 441. Эта цифра отражена

растущая роль Азербайджана в СНГ. Расширение связи Азербайджана со странами Центральной Азии и рост его активности в рамках сотрудничества независимых государств является одним из важных направлений региональной политики страны. Участие президента Ильхама Алиева в 8-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии в рамках визита в Туркменистан

и его выступление на заседании Совета глав государств СНГ еще раз продемонстрировали важность, которую Азербайджан придает региональному сотрудничеству. Одним из важных моментов дальнейшей деятельности Азербайджана в рамках СНГ является его готовность в 2027 году взять на себя сопредседательство в организации, а в 2028 году председательство. 9 октября на заседании Совета глав государств СНГ в ограниченном составе президент Ильхам Алиев выразил благодарность за поддержку решения о сопредседательстве Азербайджана в СНГ в 2027 году. Глава государства расценил это как выражение высокого доверия к Азербайджану. Президент также заявил о готовности Азербайджана председательствовать в СНГ в 2028 году и организовать осенью того же года заседание Совета глав государств СНГ. Данная позиция Азербайджана демонстрирует намерение способствовать развитию сотрудничества внутри организации, укреплению политического диалога и взаимовыгодных отношений между государствами-членами. Активное участие Азербайджана на этой платформе значимо с точки зрения расширения экономического, транспортного и гуманитарного сотрудничества наряду с политическими отношениями. Растущая роль Азербайджана в СНГ обусловлена благоприятным географическим положением страны и сформированной современной транспортно-логистической инфраструктурой. Вот что об этом говорит депутат Айдын Гусейнов. Сотрудничая со странами СНГ, Азербайджан расширяет свои политические, экономические и дипломатические отношения. Поэтому не случайно, что председательство перешло к Азербайджану. Это показатель доверия к Азербайджану с условием соблюдения политических, экономических и национальных интересов нашей страны. Азербайджан активно участвует на всех платформах. Таким образом, подготовка Азербайджана к будущему председательству в СНГ и углубление связи со странами Центральной Азии являются важными элементами единой стратегии регионального сотрудничества. К основным задачам, стоящим перед Азербайджаном, относится обеспечение непрерывности политического диалога, укрепление экономического партнерства и более эффективное использование транзитных возможностей страны. Сопредседательство в 2027 году, председательство в 2028 году и заседание Совета глав государств СНГ – показатель ответственности, которую Азербайджан готов взять на себя внутри организации, а также важности, которую он придает развитию регионального сотрудничества. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.

В эфире Международного радио Азербайджана новости. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Ирана. В аккаунт от президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик о визите премьер-министра Камбоджи в Азербайджан. Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Пакистана. А сейчас более подробно. 12 октября президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Исламской Республики Иран Искандара Мумени. Выразил уверенность в том, что визит делегации Министерства внутренних дел Ирана будет успешным, и расценил его как продолжение двусторонних контактов. Поблагодарив президента Ильхама Алиева за прием, Искандар Мумени выразил удовлетворение визитом в дружественный и братский Азербайджан. Он передал главе государства приветствие президента Масуда Пезешкиана и отметил, что глава иранского государства тепло вспоминает состоявшиеся в последнее время встречи с президентом Ильхамом Алиевым. В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества между соответствующими ведомствами наших стран и вопросы, представляющие взаимный интерес. В аккаунтах президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик об официальном визите премьер-министра королевства Камбоджа Хуна Манета в Азербайджан. Новоназначенный посол Азербайджана в Пакистане Ирфан Давудов вручил свои верительные грамоты президенту этой страны Асифу Али Зардари. Как сообщили в посольстве, на встрече, состоявшейся после церемонии вручения, Ирфан Давудов передал президенту Пакистана приветствие и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева. Поздравляю посла.

С назначением президент Асиф Али Зардари выразил благодарность за приветствие президента Азербайджана и просил передать его искреннее приветствие и высокое почтение главе нашего государства. Президент Пакистана подчеркнул высокий уровень дружеских и братских отношений, существующих между двумя странами. На встрече также подчеркивалась важность развития сотрудничества во всех сферах, особенно в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, туристической и других областях в соответствии с политическими отношениями высокого уровня. Утверждение единых правил формы одежды для обучающихся и преподавателей в Азербайджане служит обеспечению принципа светского образования, а также единого подхода в образовательной среде. Тем не менее, со стороны некоторых кругов наблюдаются попытки предвзятой политизации сути вопроса, перевода его в религиозную плоскость и превращения в предмет искусственной социальной напряженности. Об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию. Совет по медиа и вещанию призывает граждан, субъекты медиа и пользователей социальных сетей быть внимательными к подобным случаям, учитывать скоординированную деятельность подозрительных аккаунтов, не распространять манипулятивный контент без проверки и не поддаваться влиянию искусственно создаваемых информационных волн, подчеркивается в заявлении. Член политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина и мэром доверия в Азии. Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Китая. 12 октября президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхон Глун Сисулит прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В международном аэропорту Гейдар Али Сисулит прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В международном аэропорту Гейдар Али, где развивались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Президента Лаоса Тхон Глун Сисулит встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарипов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица. 12 октября находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр королевства Камбоджа Хун Манет посетил аллею почетного захоронения, где с уважением почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева. Премьер-министр Камбоджи возложил венок к могиле великого лидера. Также премьер-министр Хун Манет почтил память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Ханым Алиевой, возложил цветы на ее могилу. 12 октября находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр королевства Камбоджа Хун Манет посетил Парк Победы в Баку. Здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Премьер-министр королевства Камбоджа возложил венок к монументу Победы в парке. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.

Вы слушаете новости в эфире Международное радио Азербайджана. Студия Севда Исмаилгазе. Здравствуйте. 13 октября в Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита. 13 октября 2020 года, 17-й день Отечественной войны. С фронта продолжали поступать вести о триумфах азербайджанской армии, которая шаг за шагом продвигалась вперед, нанося сокрушительные удары по врагу. В этот день на разных направлениях фронта уничтожено большое количество живой силы, боеприпасов, а также несколько единиц автомобильной техники противника. 13 октября 2020 года президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу «Хабер Турк». За 17 дней в результате обстрела вооруженными силами Армении азербайджанских населенных пунктов из тяжелой артиллерии и ракетных систем погибли 42 гражданских лица, еще 206 человек получили ранения. Кроме того, 1479 домов, 66 многоквартирных зданий и 241 гражданский объект пришли в непригодность. В Баку проходит программа «Торговая миссия финтех сектора Баку», организованная Альянсом финтеха тюркских государств. В мероприятии участвуют ведущие представители финансового сектора и сферы финансовых технологий тюркских государств. В рамках программы обсуждаются будущие цифровых платежей, общие подходы к регулированию и новые тенденции в сфере платежей. Пройдут панельные дискуссии о перспективах развития цифровых платежей в тюркских государствах, согласовании подхода к регулированию в сфере финансовых технологий, новых технологических тенденциях в платежных системах. Ожидается участие представителей финтех-сектора и платежной отрасли Азербайджана, Турции и Казахстана. Азербайджан, оставаясь твердо приверженным климатическим целям, указал на необходимость признать, что обеспечить устойчивое развитие в краткосрочной перспективе без традиционных источников энергии невозможно. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Азербайджана при ООН Эльвин Ашрафзаде в ходе общих дискуссий второго комитета ООН на тему защиты глобального климата для нынешнего и будущих поколений человечества и обеспечения доступа к доступной, надежной, устойчивой и современной энергии для всех. Дипломат подчеркнул, что борьба с изменением климата требует тесного международного сотрудничества, адекватного и прогнозирующего финансирования, передачи технологий и наращивания потенциала для развивающихся стран. Азербайджан, будучи председателем на COP29, стремился к достижению амбициозных и сбалансированных результатов, обеспечивая при этом, чтобы были услышаны голоса всех стран. Зампостпредседатель также отметил, что вклад Азербайджана в глобальную энергетическую безопасность все больше дополняется его растущей ролью в переходе на чистую энергию, и расширение возобновляемой энергетики откроет для страны возможности обеспечивать европейские рынки зеленой электроэнергией. Новый посол Азербайджана в Пакистане Ирфан Давудов вручил верительные грамоты президенту этой страны Асифу Али Зардари. Президент Пакистана высоко оценил уровень дружеских и братских отношений между двумя странами. Асиф Али Зардари подчеркнул важность дальнейшего укрепления политических связей посредством развития экономического сотрудничества, увеличения товарооборота и взаимных инвестиций. По словам Зардари, Азербайджан и Пакистан обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества и энергетики в сфере региональной взаимосвязанности и обороны. Он также приветствовал достигнутый прогресс в оборонной промышленности. Президент Пакистана отметил, что прямое авиасообщение вносит существенный вклад в развитие туризма и расширение контактов между народами двух стран. Ирфан Давудов особо отметил роль президента двух государств в выведении двусторонних отношений на нынешний высокий уровень. Посол подчеркнул, что Азербайджан и Пакистан поддерживают друг друга как на двустороннем, так и на международном уровне. На встрече также отмечалась необходимость развивать сотрудничество во всех сферах, в частности, торговле, экономике, взаимных инвестициях, образовании и туризме, в соответствии с высоким уровнем политических отношений. 19 высокопоставленных и средних по рангу дипломатов из 17 стран Европы, Латинской Америки, Африки и Океании прошли в Азербайджане очередную программу повышения квалификации «Внешняя политика». Программа была организована Азербайджанским агентством международного развития, действующим при МИД, совместно с Университетом Азербайджанской дипломатической академии. Сессии охватили политическую историю региона, приоритеты внешней политики Азербайджана.

Азербайджаном, внешнеполитические коммуникации, энергетическую дипломатию, региональную геополитику и безопасность. Участники программы присоединились к круглым столам МИД Азербайджана имени Меджлиси, посвященным внешней политике страны и роли парламента в двусторонних и многосторонних отношениях. Иностранные дипломаты также посетили Шушу и Ханкенди, где ознакомились с историей, культурой и новыми реалиями региона. Кроме того, для них были организованы экскурсии в Центр Гейдара Алиева и Азербайджанский национальный музей ковра. С момента запуска программы в 2018 году ее выпускниками стали 167 дипломатов из 99 стран. Азербайджан и Китай обсудили развитие научно-технологического сотрудничества в сфере сельского хозяйства, внедрение современных агротехнологий и расширение возможностей экспорта азербайджанской продукции на китайский рынок. В рамках визита азербайджанской делегации в Китай состоялся обмен мнениями о перспективах установления и развития научно-технологического сотрудничества. Между Центром аграрных исследований Министерства сельского хозяйства Азербайджана и китайской компанией, специализирующейся на высших технологиях и инновационных решениях в сфере сельского хозяйства. Мы рассмотрели возможности проведения совместных научных исследований в таких областях, как здоровье животных, разработка и применение вакцин, полевое земледелие, внедрение современных агротехнологий, а также другие стратегические направления сельского хозяйства, говорится в публикации. Отметим, что накануне между двумя странами был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

аналитиком. Общее наследие тюркского мира, сотрудничество в области интеллектуальной собственности и инноваций. В современном мире научные знания, инновации и интеллектуальная собственность занимают особое место среди факторов, определяющих конкурентоспособность государств. В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта, цифровых технологий, защиты продуктов, интеллектуальной деятельности и авторских прав, а также продвижение научных инноваций приобретают все большее значение. Эти вопросы также становятся новым направлением сотрудничества в рамках Организации Тюркских Государств. 12 октября в Баку состоялась вторая встреча руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов Организации Тюркских Государств. Президент Ильхам Алиев, выступая в своем обращении к участникам мероприятия, отметил, что богатое культурное научное наследие, значительный человеческий капитал и растущий инновационный потенциал тюркского мира создают хорошие возможности для тесного сотрудничества в этой сфере. Глава государства подчеркнул, что в период председательства Азербайджана в организации особое внимание уделялось укреплению единства тюркского мира, а также институциональному развитию и повышению международного авторитета Организации Тюркских Государств. Наряду с эффективным использованием возможностей, создаваемых технологическим прогрессом, особое значение в этом процессе приобретает обеспечение оптимального баланса между надежной защитой авторских и изобретательских прав, стимулированием инноваций и интересами общества. В своем обращении президент Ильхам Алиев акцентировал внимание на том моменте, подчеркнул важность надежной защиты интеллектуальной собственности наряду с эффективным использованием возможностей, предоставляемых новыми технологиями. Защита общего культурного наследия тюркских народов – один из вопросов, на которых остановился глава государства в своем обращении. Защита общего культурного наследия тюркских народов, предотвращение его присвоения и искажения определяется как один из ведущих направлений совместной деятельности. Поскольку защита культурного наследия подразумевает не только бережные отношения к исторической памяти, но и передачу будущим поколениям самобытности, духовных ценностей и общей истории народа. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что основы права интеллектуальной собственности в Азербайджане были заложены по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, а в последующие годы оно все более совершенствовалось. В целом, защита общего культурного наследия, продвижение научных инноваций и правовая защита результатов интеллектуального труда являются важными направлениями, способствующими укреплению интеграции между тюркскими государствами. На этом наши новости к этому часу подошли к концу. До свидания.

В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаоса. Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Лаоса в формате 1:1, а затем в расширенном составе. Принято совместное заявление между Азербайджаном и Лаосом и состоялся обмен документами. А сейчас более подробно. Сегодня в Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сизулита. На площади, где развивались государственные флаги двух стран, в честь президента Лаоса был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Лаоса Тхонглуна Сизулита. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Лаоса. Прозвучали государственные гимны Лаосской Народно-Демократической Республики и Азербайджанской Республики. Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Лаоса Тхонглуном Сизулитом. Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Лаоса Тхонглуну Сизулиту, а члены лаосской делегации – президенту Ильхаму Алиеву. В заключении главы государств сделали официальное фото. Сегодня состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сизулитом в формате 1:1, а затем в расширенном составе. Сегодня было принято совместное заявление между Азербайджанской Республикой и Лаосской Народно-Демократической Республикой, и при участии президента Ильхама Алиева и президента Тхонглуна Сизулита состоялась церемония обмена документами, подписанными между двумя странами. Сегодня президент Ильхам Алиев и президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сизулит выступили с заявлениями для прессы. Для участников третьей встречи учебного курса «Инициатива по обеспечению совместимости возможностей партнерских стран» и курса по самооценке первого уровня, проводимых в рамках программы «Партнерство ради мира» между Азербайджаном и НАТО, были организованы экскурсии. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, в соответствии с планом мероприятий в выходные дни гости ознакомились с историко-культурными достопримечательностями и музеями города Баку. Делегации посетили центр Гейдара Алиева и Музей Победы, получив незабываемые впечатления. Даны соответствующие указания по интенсификации сотрудничества в экономической сфере, в том числе в сфере товарооборота. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Лаоса Тхонглуном Сизулитом. Надеюсь, что предстоящий в Баку Азербайджана-Лаосский бизнес-форум станет важным шагом в этом направлении, отметил глава государства. Все основные транспортно-логистические

0: проекты на территории Азербайджана уже реализованы. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Отметив, что сейчас ведется работа по выявлению большего объема грузов, привлечению грузов из новых источников и наращиванию объемов перевозок, глава государства подчеркнул: «Надеюсь, что в будущем, после завершения всех этих проектов, реализуемых обеими сторонами, объем грузоперевозок также возрастет». Я был в Баку 44 года назад, и сегодня вновь нахожусь здесь. Я вижу стремительное развитие Баку и Азербайджана в целом. Об этом сказал президент Лаоса Тхонглун Сисулит в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым. Отметив кардинальные изменения, произошедшие в Азербайджане, Тхонглун Сисулит подчеркнул: «Мне было трудно узнать Азербайджан».
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

новый этап в отношениях между Азербайджаном и Камбоджей. Юго-Восточная Азия занимает особое место во внешней политике Азербайджана. Официальный визит премьер-министра королевства Камбоджа Хун Манета в Азербайджан – важное событие для

0: расширение политического диалога, укрепление экономических связей и определение новых возможностей сотрудничества между двумя странами. В ходе встреч президента Ильхама Алиева и премьер-министра Хунмонета обсуждались перспективы развития двусторонних отношений, сотрудничество в рамках международных организаций, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны намерены эффективнее использовать имеющийся потенциал, активизировать взаимные контакты и подкрепить политические отношения конкретными экономическими результатами. С этой целью достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для рассмотрения практических аспектов торгово-инвестиционного сотрудничества. В повестку дня также включены вопросы расширения сотрудничества в сфере образования, создания взаимных возможностей для студентов и развития авиасообщения. Важную роль в укреплении азербайджано-камбоджийских отношений играют не только экономические интересы, но и гуманитарные связи, а также контакты между людьми. В своем заявлении президент Ильхам Алиев отметил исторический опыт сотрудничества в сфере образования. Выступление президента Ильхама Алиева.
1: Во времена Советского Союза сотни камбоджийских студентов обучались в Азербайджане. Поэтому мы считаем необходимым возродить эту традицию и обеспечить взаимные возможности для обучения студентов в обеих странах. Это также будет способствовать налаживанию более тесных контактов между людьми. Транспорт и цифровая трансформация – еще одни направления, которые обсуждались и рассматриваются как приоритетные. Кроме того, мы рады, что наша система государственных услуг АСАН, которая доказала свою высокую эффективность и пользуется почти 100% одобрением азербайджанского общества, представляет интерес и для Камбоджи. Эта система уже действует во многих странах, дружественных Азербайджану. Поэтому я уверен, что это также может стать хорошим вкладом в наши двусторонние отношения. Минная опасность – одна из тем, связывающих Азербайджан и Камбоджу. Столкнувшись с тяжелыми последствиями проблемы мин в различных исторических условиях, обе страны заинтересованы в обмене опытом в этой сфере. Президент Ильхам Алиев также особо отметил этот вопрос в своем заявлении. Выступление президента Ильхама Алиева.
2: Also we discussed one issue, which is unfortunately.
0: Мы также обсудили вопрос, который, к сожалению, является для нас общей проблемой. Речь идет о минах. Обе наши страны пострадали и продолжают страдать от мин. Кроме того, чрезвычайно важное значение имеет обмен опытом, знаниями и проведение обучения. После освобождения оккупированных территорий Азербайджана за последние годы из-за наземных мин, заложенных Арменией в период оккупации, у нас было ранено и погибло более 400 человек. Что касается вопросов мира и безопасности, обе страны считают мир и безопасность основным условием развития. Особый интерес представляет состоявшийся в рамках визита Азербайджана камбоджийский бизнес-форум, главная цель которого – наладить прямые связи между деловыми кругами двух стран, содействовать формированию новых партнерств и расширить возможности для взаимных инвестиций. Таким образом, на фоне курса Азербайджана на расширение связей со странами Юго-Восточной Азии, развитие отношений с Камбоджей особо значимо для выхода на новые рынки и диверсификации круга экономических партнеров. Дальнейшие результаты сотрудничества между Азербайджаном и Камбоджей будут зависеть от реализации достигнутых договоренностей в виде конкретных проектов, а также от роста товарооборота и взаимных инвестиций. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.
3: Голос Шуши. Международное радио 85.

canzone nel kingur sa rin chumi jama tela ye okupacie het evan kovara cha cha cha noi na kanira vichak neri chana chuma jama na kai kisi mi chez gai neri avon kim na rars kaz bong naren sakan kha kapiti hai tara ruchya me chadar bichini kog mis mi chez gai norin chana shvas taras narum zar nar kwas kailera vorpes har zakum bernita hanum kam cagas panakan arshav nar kai snela chi arta solu mira canzone ev hamar vumi am patas khana tomote som im na kan keta resmeka vore petke na shel aine vore spirke kas makerpus nara porsumen Хентирен РКСНЛ и Равакаем, Вичезгайен Храбюрснари Хаматек Стумайн, Хераснелов эмоционал хартуционец. Айсмотец Манцути Чайен Паста, Ворхайта Руцямич, Хатукан Гацвумен, Петуционин Книжхан Хаваса Руцян, Тараскайна Можа Каунцян, Неркин Гурсарин Чумиджами Телу, Ево Купайте, Теван Ковара Чацац, Анурина Канире, Вичек Нарич Шанач Манскас Бункнара, Сахим Кетали Сасело, Ворш Спирки Касмакер Пусионера, Тегат Вакан Патриас Вумиринс, Пастаркнер РКСНЛ, Авелюрина Канзевов, Химнувац, Мичезгайен, Инира Венкивра. Мирно жамана как опять и Кайлер, а другие жени мечез гайнурен чанаш вастарас нарум ворпе сарзаком. Бернита ганум камца гаспана канаршав. Неркаес нали чарта солу мира канутиона. Евгенатуме ворпе сампатас ханату мотецом. Харси мюско макафаце спирки дивана гетутян ачок дерихет. Айн паста вор Европа и тарбер ешкар нарум горсо. А другие жена канкас макер пусюнера. Мекай тарарутиен тарацел кайли евгенател ворпе хамакар квас горс неутиан сотеч. Наман Кайлера вакайме спирки Матадруцян Масин, Дарна Лавели Хамакар Кватия, Вартновед Даракатар, Мичезгаинта, Катвакан Тараском. Айсе Санкюни, Спирхи Касмакер Пснери Арзаган, Какая Леди Таркел, Ворпес Кайлу, Увас Тесаракакан Карсики, Зава Вормана, Тимичезгаин Хартак Норума, Дарбечени Дир Курошман, Пашпан Сяна. Ирек Гуйни, Мег Зайна. Мичезгаин Радио, Цунхинг.